0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: It is Dance Experience.
2: Now, here comes the music.